0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Ihre Lieblingshits am Abend. Der ARD-Abend.